0: Преди такой.
1: С моедини с безплачним ямством за рабина возила.
0: 24 месяца миру. Топ-йо-топ.
2: Вау, как худи 4 колесники по мотори.
3: CF Мотоцентр. Индустрийска цона Вич.
4: Come on, Barbie, let's go party.
5: DJ time, back in time. Turn on the mic.